0: Кой бы тем за нагач та ег мин маму и да удегам с наш те будет Bell Express View. Ни шам датм дну, нем дну ниш, нешт маг ша директ, ништам датм дну, ништам дну нешт. Нешт маг удей ю сцит, Radio Canada, и им хел джишагад бихам ниш шабеш, пши будет гех гадош. Нешт маг удегам атау сен хи дзе будет Facebook, маму и дау. Гех магадай спо нагач таин уде cbc.ca/мамуидао.
1: Tuttavik, CBC, nalautinga tigut, nitsaatitao vattok. Allito harimi, nihitsivimmot, sihengoyak, pingasungorilla tillugu, sitamangomot, tikitsugu. Nunavimmi, pivallia yunik, asinginnilu, tusaruminaktunik, nitsaitsivattut. Tuttavimmik, nalahattaritsi.
2: A three, four, up.
3: Saturday Night Jazz on CBC Music. Good evening and welcome. No matter the season, cherry season or not, tonight on SNJ, we maintain along with Holly Cole that life is just a bowl of cherries. Diana Panton adds to that feel-good message, declaring that you're the top. And Virginia McDonald will bring more happy feelings with Duke Ellington's Sound of Love. But first, Katie George kicks things off with her ideal.
4: You never